0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Двое граждан Латвии проникли на военную базу ВВС Британии. Далее об этом и других событиях более подробно. В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранительные. Охранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года проникновении на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству. Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо. Сегодня во второй половине дня ветер на Курземском морском побережье временами будет усиливаться до 25-29 метров в секунду, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, то есть погода будет опасной. Для остальной территории пока оставлено желтое предупреждение. Сегодня с 16 часов до 20 часов порывы западного северо-западного ветра на морском побережье усилятся до 25-29 метров в секунду, прогнозирует центр, но предупреждает, что время и территория оранжевого предупреждения могут быть пересмотрены, учитывая актуальную информацию. Центр призывает готовиться к очень сильному ветру, из-за которого будут ломаться ветви деревьев, могут падать целые деревья. Ветер может нанести ущерб инфраструктуре и затруднить условия движения. Возможны перебои в электроснабжении. Волны при таком шторме могут угрожать прибрежной инфраструктуре, подмывать берега, затоплять низменные участки. Очень сильный ветер помешает мероприятиям на открытом воздухе. Некоторые запланированные мероприятия могут быть отменены. Температура воздуха в течение сегодняшнего дня от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное, западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Сегодня оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за прогнозируемого сильного ветра в пятницу 9 октября оператор распределительной системы Sudalis Tickles будет работать в режиме повышенной оперативной готовности для устранения повреждений. Компания призывает жителей своевременно зарядить мобильные телефоны и смарт-устройства, а также заботиться о личной безопасности вблизи линии электропередачи и электроустановок. Несколько сотен электромонтеров по всей Латвии готовы работать в усиленном режиме, в том числе ночью, чтобы оперативно устранять повреждения в электросети. Жителей просят не приближаться к воздушным линиям электропередачи, если видны повреждения или затопленные электроустановки, и немедленно сообщать об опасных ситуациях по единому номеру экстренной помощи 112 или по телефону 8404. Если пропало электричество, рекомендуется сначала проверить электрические предохранители, так называемые пробки. Новейшая информация о зарегистрированных повреждениях будет доступна на цифровой карте отключений на сайте sudalistickles.lv. Жители призывают сообщать о незарегистрированных повреждениях или дефектах в разделе «Сообщить о повреждениях». На сайте можно добавить и координаты объекта. Сегодня во второй половине дня в Риге ожидается сильный ветер, который может не стихнуть до утра субботы. Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и отказаться от прогулок в парках, посещения детских площадок, кладбищ, зон отдыха. По прогнозам синоптиков, с 14 до 18 часов порывы западного северо-западного ветра в столице могут достигать 20-22 метров в секунду. Сначала ветер усилится на западе Курземы, затем в других районах Латвии. Главная опасность во время бури – падающие деревья и крупные ветки. Жителям советуют избегать мест, где много деревьев, и без необходимости не выходить на улицу. Городские службы совместно с пожарными и спасателями будут убирать поваленные деревья, расчищать дороги и дорожки в парках, а также устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта. Если упавшее дерево или другие последствия непогоды угрожают жизни и здоровью людей, повреждают коммуникации или мешают движению общественного транспорта, необходимо звонить по номеру 112. Если дерево сломалось или упало на частной территории, перед его распиливанием необходимо сфотографировать его как минимум с трех разных ракурсов и сообщить о происшествии в департамент городского развития, приложив фотографии. Если на частный участок упало дерево, которое росло на муниципальной земле, его уборку организует самоуправление. Сообщить о таком случае можно по телефону 1201. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западно-юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Инфляция в Латвии может приблизиться к 4%. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Светбанк Оскарс Ник Малникс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадане и Марубе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист Цитадель Карлис Пурбелис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Светбанк, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный и юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метра в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27, местами 29 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12 и плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сегодня оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за прогнозируемого сильного ветра в пятницу 9 октября оператор распределительной системы Sudalis Tickles будет работать в режиме повышенной оперативной готовности для устранения повреждений. Компания призывает жителей своевременно зарядить мобильные телефоны и смарт-устройства, а также заботиться о личной безопасности вблизи линии электропередачи и электроустановок. Несколько сотен электромонтеров по всей Латвии готовы работать в усиленном режиме, в том числе ночью, чтобы оперативно устранять повреждения в электросети. Жителей просят не приближаться к воздушным линиям электропередачи, если видны повреждения или затоплены электроустановки, и немедленно сообщать об опасных ситуациях по единому номеру экстренной помощи 112 или по телефону 8404. Если пропало электричество, рекомендуется сначала проверить электрические предохранители, так называемые пробки. Новейшая информация о зарегистрированных повреждениях будет доступна на цифровой карте отключений на сайте sudalistickles.lv. Жители призывают сообщать о незарегистрированных повреждениях или дефектах в разделе «Сообщить о повреждениях». На сайте можно добавить и координаты объекта. Сегодня во второй половине дня в Риге ожидается сильный ветер, который может не стихнуть до утра субботы. Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и отказаться от прогулок в парках, посещения детских площадок, кладбищ, зон отдыха. По прогнозам синоптиков, с 14 до 18 часов порывы западного северо-западного ветра в столице могут достигать 20-22 метров в секунду. Сначала ветер усилится на западе Курземы, затем в других районах Латвии. Главная опасность во время бури – падающие деревья и крупные ветки. Жителям советуют избегать мест, где много деревьев, и без необходимости не выходить на улицу. Городские службы совместно с пожарными и спасателями будут убирать поваленные деревья, расчищать дороги и дорожки в парках, а также устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта. Если упавшее дерево или другие последствия непогоды угрожают жизни и здоровью людей, повреждают коммуникации или мешают движению общественного транспорта, необходимо звонить по номеру 112. Если дерево сломалось или упало на частной территории, перед его распиливанием необходимо сфотографировать его как минимум с трех разных ракурсов и сообщить о происшествии в департамент городского развития, приложив фотографии. Если на частный участок упало дерево, которое росло на муниципальной земле, его уборку организует самоуправление. Сообщить о таком случае можно по телефону 1201. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западно-юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии начался сезон гриппа, но поставки вакцин задерживаются. Далее об этом и других событиях более подробно. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розентали отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа примерно на месяц следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Сегодня в западной части Курзамы с 16 до 23 часов будет действовать предупреждение оранжевого уровня, а на остальной территории Латвии предупреждение желтого уровня до 6 утра субботы. Порывы западного, северо-западного ветра в Латвии достигнут 15-20 метров в секунду, на побережье Рижского залива Видземе и на западе Курзамы 20-25, а на открытом морском побережье Курзамы местами 25-29 метров в секунду. На всей территории страны дождь, местами возможны кратковременные сильные ливни. В выходные ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. В субботу и воскресенье временами также будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Служба госбезопасности сотрудничает с британскими службами в связи с задержанием граждан Латвии на авиабазе. Далее об этом и других событиях более подробно. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу Королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию и порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменения связаны с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Продлен срок добровольной подачи заявок на службу гособороны. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земсарце, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника 12 октября в Рижском зоопарке начнется зимний сезон. Изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: 7. Breakthrough track of Chris Lake and Emma Hewitt, taken from the State of Trance 2007 album, Carry Me Away. Requested by Island Marina Gomez from Argentina, but now living in Spain. Track that, well, according to her, if you keep believing in your dreams, you can make them come true. We would love to welcome you to the studio. Make sure to head over to studio.thestateoftrance.com. Request your visit for Service for Dreamers by filling in the form. Massive weekender ahead of me, starting in New York on Friday, Miami Saturday, and EDC in Colombia on Sunday. Can't wait. You can always find my latest touring info on arminvanburen.com. Ruben, where are you headed?
1: I'll be joining you in New York and Miami, so I can't wait for that.
0: Clocking up the frequent flyer miles. Yes. Here we go. Stay tuned for Mr. Paul Oakenfold.
2: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
3: Mix FM 102.7.
4: Venus.
5: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии начался сезон гриппа, но поставки вакцин задерживаются. Далее об этом и других событиях более подробно. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекцией, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Сегодня в западной части Курзамы с 16 до 23 часов будет действовать предупреждение оранжевого уровня, а на остальной территории Латвии предупреждение желтого уровня до 6 утра субботы. Порывы западного, северо-западного ветра в Латвии достигнут 15-20 метров в секунду. На побережье Рижского залива Видземе и на западе Курзамы 20-25, а на открытом морском побережье Курзамы местами 25-29 метров в секунду. На всей территории страны дождь, местами возможно

кратковременные сильные ливни. В выходные ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. В субботу и воскресенье временами также будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.